0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь, а может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Девушка становится женой, когда впервые говорит: «Это хороший пакет, не выбрасывай».
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Очень доброе утро всем, здравствуйте, и, конечно же, подъем, да-да-да-да-да-да, 7 часов 4 минуты, и вот отсчитываются секунды, полетело наше утро на всех скоростях навстречу новому дню. Я уверена, это будут новые приключения, интересные встречи и события. Друзья, на 99FM официально стартует прямо сейчас ваше самое доброе утро, а посему, пожалуйста, делайте свои приемники погромче, будет хорошо. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айя, Напа, всем и каждому отдельнейший привет. Ну и, конечно же, тот самый главный вопрос. Как вы? Как вы сегодня проснулись? Что испытывает ваша душа? Какие мысли, возможно, уже успели посетить? И что для себя этакого открыли? Ведь не зря нам советуют с момента, вот того, с того самого момента, как мы открыли глаза, немножечко посвятить время себе, оставить тот самый люфт для того, чтобы прощупать это утро. Про что этот день? Что подсказывает вам интуиция? Если вдруг пока все спит, ничего страшного, это тоже нормально, и такое состояние абсолютно прекрасное. Тогда можно смело включить русское радио и подслушать что-нибудь эдакое для себя, и то, что откликается, конечно же, взять себе в подарок. Поэтому любое состояние, какое-либо из того, что я озвучила, а может быть даже еще и не успела догадаться, нам абсолютно откликается. Ну что, друзья, будем продолжать наши летние просыпашки, да? Радовать друг друга, конечно же, приветствовать друг друга и множить позитив. Я вообще считаю, что когда люди на хорошей волне жизни, это всегда прекрасно. Как минимум, не скучно, да, да и в целом для здоровья полезно. Ходит человек, улыбается, заряжает себя и окружающих дофамином. И всем от этого большое счастье. Напомню, телефон в студии работает, как всегда, номер 49-105-7. Сюда, пожалуйста, отправляйте свои замечательные весточки. Может быть, это будет привет. Может быть, у кого-то сегодня очень важно, кто ты родился. Может быть, еще какое-нибудь событие тоже происходит. И о нем должны знать все люди, проживающие у нас на острове. В общем, не стесняйтесь. И самое главное, ни в чем себе не отказывайте. Ну, а мы официально распаковываем это утро и начинаем наше уникальное путешествие.

0: Гороскоп на русском.
1: По традиции в это время мы рассказываем вам о том, что пророчат звезды на день сегодняшний. И если вы готовы воспринимать информацию, то, пожалуйста, прогнозы на день сегодняшний. Итак, знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня вы можете ощутить сильный внутренний протест против текущего ритма жизни. Ух ты, вот это вы проснулись с настроением бу-бу-бу. Лучше поменять что-то сегодня, чтобы избежать эмоциональной катастрофы в будущем. Ничего себе у вас изменения намечаются. Ребята, добрейшего вам утречка. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Вы заметите, что один из ваших консервативных подходов начинает проигрывать более смелым решением. Это сигнал к изменениям. Не стоит оставлять его без внимания. Так что дерзим, да, и полный вперед. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. День принесет встречу с человеком, чьи ценности кардинально отличаются от ваших. Причем это столкновение окажется полезным и, возможно, расширит ваше мировоззрение. Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Вы у нас четвертый в этом прекрасном списке. Почувствуйте внезапный эмоциональный подъем без видимой причины. Знаете, смех без причины – признак хорошего настроения и классной здоровой менталки. Не стесняйтесь, используйте это состояние продуктивно и себе во благо.

0: самый острый перец истории.
1: Мы продолжаем просыпаться. Вперед из песни. Прямо сейчас будут праздники, а через пару мгновений еще и события дня сегодняшнего тоже вам расскажу. Поэтому, ребят, если вдруг настроение сегодня, ну, такое, да, еще не проснувшееся, бывает, и это тоже нормально, сейчас будет хорошо. Начнем с дня ромашки. Ромашка. Кажется, мы отмечали в мае, это похожий день. Но правильно, цветы нужно дарить почаще, да побольше. Ой, и тогда будет красота. Я ж подтянулась вместе с вами. Кажется, словила ту самую волну. Наверняка вы тоже сейчас такие: о, Ира, в такую рань, что ты там рассказываешь? А я праздник рассказываю. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Так, сейчас прозвучит самый белорусский праздник. Но я его нашла. Картофельный спас. Ох! Да, сразу душе полегчало. Праздник чувств, дамы и господа, тоже сегодня 24 июня. Какие чувства вы используете? Испытываете прямо сейчас? Да, кстати, и какими пользуетесь чаще всего? Рассказывайте, пожалуйста, как функционируете. Я считаю, что каждое чувство, оно прекрасно, оно составляет грань вашей личности, поэтому не стесняйтесь ни одного из них. Но все-таки качнуть вот этот баланс в сторону позитива, мне кажется, мы на это способны. Так, Всемирный день господства кошек. Добро пожаловать на Кипр еще разочек. У нас тут одни дамы и господа. Пушистые, смешные и мурлыкают. Международный день феи в том числе отметим вместе с вами. Пусть, вот искренне вам пожелаю от всей души, в вашей жизни происходят и случаются как можно чаще те самые прекрасные чудеса. Верьте, мечтайте и никоим образом не останавливайтесь. Так, ну и, пожалуй, завершим красиво наш список праздников. Международный день визажиста. Вот что отметим прямо сейчас. Тот, кто наводит красоту и является такой феей, да, для каждой из нас. Спасибо большое за ваш прекрасный труд. Друзья, если у вас есть события, то пишите, пожалуйста, на номер 49-105-7. Все, принимаем и будем озвучивать.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
3: Если я начну жить так, как я хочу, то на следующий день я буду сидеть в тюрьме.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: Друзья, мы продолжаем просыпаться. И календарь, часть вторая. Знаете, я заприметила еще один национальный праздник — День объятий в Польше. И вот так вот в объятиях родийных предлагаю просыпаться дальше. А пока мы просто пройдемся по событиям в истории, расскажу вам о самых интересных. Ну, например, 24 июня в 1497 году была открыта Канада. А, вот представляете, вот это были времена открытия новых континентов и стран. Красота, да и только. В 1899 году на Кольском полуострове основан город Порт Полярный. В Тбилиси тоже именно сегодня, в 1935 году, открылась первая в мире детская железная дорога. Чу-чу! В 1941 году, вот сейчас, конечно, надо чуть-чуть поменять тон, очень серьезное событие, в СССР создано Советское информационное бюро. Да. А в 1959 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать Кузькину мать. Ну и, собственно говоря, на этом по событиям. Событиями можно заканчивать, и да, мы прошлись достаточно уверенно. Я надеюсь, что вы в другом расположении духа и собираетесь показать свой отличный настрой, да, а особенно свой потанцевал, потому что у нас для вас очень много прекрасных песен для этого. Выгуливайте свои эмоции через песню, через танцы. Пусть на этом острове замечательно будут только классные и заряженные люди. Если у вас есть приветы или поздравительные сообщения, смелее пишите на номер 49-105-7. Все читаем, все принимаем. Обязательно поздравим.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Rarada Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Rarada. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи, современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
4: Гусь, свинье, не кумбарас.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

только плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: утро цвета апельсина с Аполлоновой Ириной. На русском радио.
1: А мы тоже топим, да, за хорошее утро и прекрасное настроение. Ну, как известно, в здоровом теле здоровый дух. Тут врачи назвали лучший рацион всех времен и народов. Значит, данное питание не только помогает похудеть, но также снижает риск всевозможных когнитивных проблем. Гарвардские исследователи, между прочим, разобрали данные почти 160 тысяч человек. И представьте себе, из 6 полезных систем питания лучший показала DASH-диета. Сейчас расскажу, что это такое. Если откликается, то внимательно слушаем этот потрясающий список. Овощи едим несколько раз в день, свежие, запеченные или приготовленные на пару. Фрукты оставляем как обычный перекус вместо сладостей и десертов. Вот, пожалуйста. Белый хлеб, макароны, очищенный рис меняем на цельнозерновые варианты. Регулярно добавляем фасоль, чечевицу, а также другие бобовые. Они дают белок и очень надолго насыщают ваш организм. Кстати, я вот точно знаю, что на острове многие семьи придерживаются такого питания. Каждую среду и каждую пятницу добавляют в свой рацион фасолец, да? Вот, и видите, поэтому так долго живут и такие прекрасные. И очень, кстати, выглядит шикарно при любой цифре в паспорте. А молочные продукты берем с умеренной жирностью и, конечно же, поменьше сахара. Вот такая вот история, которая связана прежде всего с ясным мышлением. Если вдруг хотели навести порядок у себя в рационе, ребята, пользуйтесь. Гарвардские ученые обманывать точно не будут.
0: Новая песня на русском.

0: Подари улыбку миру и включи погромче Иру. На русском радио.
1: Новостная лента уже наполнена новостями о том, как находить работу, какие есть лайфхаки. И я вот просто подумала, что наверняка нам еще рано, да? Хочется еще спокойно проснуться, подтянуться. Поэтому давайте все-таки про полезный контент. Сейчас будем обсуждать очень такую непростую тему. Ягодичная амнезия. Да, дамы и господа, когда вторые 90, вот правда не шутка, просто забывают эти мышцы буквально забывают, как правильно работать. И если вот вы проводите весь день в кресле, наверняка с этим уже даже столкнулись. В итоге нагрузку забирает поясница, колени, бедра. Отсюда боли в спине, быстро устающие ноги и ощущение, что на приседаниях работает все, кроме вот этих самых потрясающих мышц. Можно себя, конечно, проверить, сделать мостик на одной ноге. Если вот таз заваливается, то, ребята, пора немножечко разбудить все мышцы и все части своего тела. Для этого достаточно вставать каждые 30 либо 60 минут, ну вот как раз таки, как у вас получается. Больше ходить, делать мостики, приседания и подъемы на ступеньку. А лучше вообще в офис подниматься по лестнице. Это очень-очень полезно. Ну и, конечно же, советуют врачи танцевать. Это самый простой способ немножечко просунуться, ну это с утра пораньше, а вообще встряхнуть свое тело и разбудить мышцы. Слава богу, у нас есть мы, те самые люди, которые с хорошим настроением предлагают танцевать под супер хиты. Так что утренняя зарядка, а дальше отправимся в офисы и будем обсуждать всевозможные рабочие моменты.

Друзья, не стесняемся, крутим вторые 90, чтобы там все проснулось, и мы такие, ага, заряженные, появились в офисе. А? Поехали!

0: Ира Аполлонова на русском радио Кипр.
1: Ну как? Хорошо, да? Чувствуете прилив сил? Я вот тоже еще небольшую зарядочку успею сделать, потому что у нас прям по курсу потрясающий Костя Столяров, мой коллега, готов самым свежим выпуском новостей и расскажет вам о самом актуальном, все, что происходит у нас здесь на острове. Но если вы хотите получать больше полезной информации о Кипре, то подписывайтесь на наш медиапродукт «Лента Кипра», веб-сайт, а также Telegram. Друзья, наслаждайтесь. Так, что у нас расскажет Костя? Ну, например, о том, что отели Кипра на фоне спада туризма запускают акции для местных жителей. Видите, как хорошо. Надо будет послушать. А глядишь, вам тоже офер этот, скажем так, откликнется. Ну, а я, пожалуй, напомню еще разочек, что у нас вовсю работает номер 49-105-7. Поэтому, если у вас сегодня кто-то очень важный родился, не стесняйтесь, напишите нам, пожалуйста, об этом, и будет всем счастье. Некоторых именинников пока бережем, пусть высыпаются. Попробуем постучаться в следующем часе. Кстати, в нем же у нас будет замечательный розыгрыш. Я надеюсь, друзья, вы точно уже во все готовы с азартом дозваниваться, ну, по сигналу, не сейчас, в эфир русского радио Кипр для того, чтобы стать победителем дня сегодняшнего. Ну, а пока красивые слова. Вот что нам споет группа «Динамит».

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Если русский человек решил ничего не делать, то его уже не остановить.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Отели Кипра на фоне спада туризма запускают акции для местных жителей. На севере острова в Даркнет могли попасть данные сотен тысяч местных жителей. Фидиас Панайоту ищет себе охранника через соцсети. Теперь подробнее. Отели Кипра этим летом развернулись к внутреннему рынку. Чтобы заполнить номера в трудный сезон, гостиницы запускают адресные акции, кампании для местных жителей и предложения last minute. Поводом стал спад иностранного потока. В мае остров принял почти на 5% меньше гостей из-за рубежа, чем год назад. А за первые 5 месяцев года турпоток упал более чем на 13%. Подробности на сайте Лента Кипра. Турко-кипрские СМИ заявили, что персональные данные более 364 тысяч человек, обращавшихся к медицинским службам непризнанной республики, находятся в Даркнете с января текущего года. В похищенных файлах якобы содержатся имена и фамилии, гражданство, номера удостоверений личности и паспортов местных жителей и иностранцев, даты и места рождения, а также адреса проживания как на севере острова, так и за рубежом. В полиции оккупированных территорий в ответ заявили о задержании подозреваемого. Но сам факт утечки отрицают. Фидиас Панайоту, лидер партии «Прямая демократия Кипра» и депутат Европарламента, опубликовал видеообращение, в котором ищет опытного полицейского для личной охраны. После того, как на выборах в кипрский парламент партия Панайоту получила более 5% голосов и 4 мандата, он получил право на государственную защиту и теперь подбирает кандидата открыто через социальные сети. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечное лето, небо ясное, осадков не ожидается. Скорость ветра возросла до 5-7 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Температура на побережье и в горных районах Кипра сегодня составит в среднем плюс 29 градусов, в Никосии будет до плюс 36. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 25 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро, друзья, второй час утреннего шоу «Русские перцы» распаковываем вместе и на одной волне. Так, хочу прокомментировать некоторые сообщения. Друзья, все поздравления на русском радио совершенно бесплатные, поэтому просто, когда вы отправляете текст, контакты именинника, если вы хотите, чтобы мы ему дозвонились, это все абсолютно бесплатно. Если у вас будут за это просить денежку, пожалуйста, не верьте, это точно не мы. Поэтому не стесняйтесь и просто дождитесь того самого момента, когда именно ваше поздравление и именно ваш именинник либо именинница будут звучать в эфире русского радио Кипр. Ну а теперь время рабочее, да, потихонечку в офис будем собираться и разгребать те самые тренды, связанные с работой. Тут оказалось, для тех, кто очень сильно боялся, что AI заберет работу, все это плохо, ужасно. На самом деле данная технология поднимает зарплаты и упрощает поиск работы. Новое исследование полностью разрушило тот самый главный страх о том, что мы, люди, человеки, все останемся вне рынка труда. И AI заберет у людей работу. Хотя, с другой стороны, пусть и собирает. Подумаешь, мы хоть отдохнем. Анализ более чем миллиарда вакансий по всему миру. Представьте себе, какая дата-база. Показал, что такие знания не просто облегчают трудоустройство, но и гарантируют более высокую оплату труда. Речь идет о том, если вы с AI на «ты». Самые AI-прокачанные компании показали на 40% более высокий рост производительности. И даже, кстати, от новичков требуют, ну, практически такой руководительский набор. То есть умение принимать решения сам-сам, да, сыночка, сам.

И будет всем счастье. Да, я знаю, что прямо сейчас, наверное, хотелось бы новость про лучшие пляжи, да? Или, может быть, про отпуск. Ну, давайте мы это чуточку попозже и обсудим. А пока собираем себя в кучку, улыбнулись и такие красивые, замечательные. Держим путь в свой любимый офис к своим самым дорогим коллегам.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода камень точит, вода сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ, и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье,

0: Мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milts Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milts Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milts Food.
1: Сделано со вкусом. Milts Food.
2: Ира Аполлонова на русском радио Кипр.
3: А я нашла новость дня. Вам точно понравится. Слушайте, тут оказалось, что тюлени спят как бревна. Вот правда. Они просто ложатся на дно, засыпают. И вот морюшко или океан, где они там обитают, начинает их раскачивать. Вот такая вот колыбель получается, да, созданная природой. Практически даже не двигаясь. При этом одна часть мозга засыпает, отдыхает, перезагружается, а вторая продолжает следить за окружающей обстановкой и помогает не пропустить опасность. Вот, и вот они так спят. И, наверное, это состояние с утра пораньше немножечко, да, в каждом из нас есть такой тюлень. Продолжаем качаться, у нас свои волны, радиоволна 99 FM, всем отличного настроения, только я вас не призываю засыпать, наоборот, просыпаемся, сонечки.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
2: Обезьяна взяла в руки палку и стала делать селфи.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Asked you once, asked you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Разбудить легко, полмира может только наша Ира.
1: Ох, сейчас с вами обсудим очень такую важную тему, фундаментальную. Я бы даже сказала, тут исследования проводили в России, но я думаю, что вообще в целом это полезно иногда задавать себе такого уровня вопросы. Построили ли вы карьеру мечты? И вообще, о чем мечтали вы в детстве? Согласно опросу, 54% респондентов признались, что их нынешняя работа не имеет ничего общего с их детскими планами. С другой стороны, я так подозреваю, что может даже это и хорошо, да? Но мало ли, вот, частично мечты совпали с реальностью у 20% респондентов, а 14% ответили, что все еще, да, идут к своей цели, не сдаются и хотят воплотить так или иначе свою мечту. 12% при этом заявили, что достигли всего желаемого. Вот такая вот красота. Целиком и полностью довольны и счастливы. При этом каждый пятый житель в детстве мечтал стать музыкантом или актером. Естественно, я перенаправляю этот вопрос вам, дорогие наши слушатели. Кем вы мечтали стать, когда вырастете? Это же такая классная история. Вот ты маленький ребенок, весь мир еще вообще непонятен, но уже твои желания начинают тебе рассказывать, куда тебе двигаться дальше. Так, на втором месте по популярности разместились технические профессии, а 12% опрошенных мечтали стать программистами, инженерами и изобретателями. Вот, правда, не знаю, кто мечтал стать программистом. Обычно им просто становится. Но я могу ошибаться. Убедите меня, пожалуйста, в этом. Номер 49-105-7 работает во всем. Буду ждать с нетерпением ваших комментариев. Правда, кем вы хотели, мечтали стать в детстве? Очень любопытно немножечко прощупать те самые детские мечты и желания тех людей, которые находятся у нас на острове. Ребят, начну с себя. Я вот очень честно и откровенно могу признаться, я с самого детства хотела быть ведущей на телевидении. Поэтому читала новости для всей семьи, собирала всех и торжественно вот так вот рассказывала. Самый свежий выпуск новостей. Такая серьезная девочка была, да, самого вот, я не знаю, юного возраста. И мне казалось, что ну вот все, вот это предел мечтаний. И вот если у меня получится, то точно все будет хорошо. В общем, в принципе, не могу пожаловаться. Так или иначе, реализация случилась и получилась. Теперь вот каждое утро рассказываю новости. Но и слава богу, что в более комфортном и свободном формате. Теперь ваша очередь. Все, 49-105-7. Я вас жду.

0: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Новая песня на русском.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Приехал на Кипр. Сходил в русский магазин, посмотрел русское кино, заказал русский салат, поговорил с местными на пляже. По-русски. Ха, сменил, блин, обстановочку.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира. На русском радио Кипр.
5: Спросила я у вас, о чем мечтали вы, когда были ребенком, кем хотели стать. Прилетела обраточка, спасибо, кстати. Доброе утро, я мечтала стать стюардессой. Писала на радио, на передачу «Ровесники», мне отвечали. Ну, а стала бухгалтером. Почему? Ну, мне кажется, это прекрасная реализация. На радио вы по-прежнему пишете, смотрите, ничего не поменялось. Так что ваша мечта так или иначе сбывается. Ну, а стюардесса, ну, знаете... Вот у них вот эти полеты, это такая рутина, а у вас это праздник, поэтому, пожалуйста, не расстраивайтесь, а немножко разверните фокус внимания, и пусть обязательно ваши мечты сбываются. Сегодня вообще Международный день феи, поэтому я хочу вот это вот волшебство, да, привнести в наш эфир и заодно рассказать вам о том событии, где мечтается легко и свободно.
6: На правах рекламы.
5: Друзья, компания «Пафилия» и «Lime Tea Art» представляет уникальное музыкальное путешествие «Minties Music Festival 2026». Это 5 эксклюзивных вечеров музыки мирового уровня в одном из самых живописных мест Кипра. Вас ждет встреча с выдающимися артистами, чьи выступления собирают полные залы по всему миру. Я вам даже расскажу об этой программе в деталях и подробностях. Старт 8 июля открывает фестиваль немецкой композиции и пианист Флориан Кристил, один из самых востребованных неоклассических музыкантов Европы, а вместе с ним на сцену выйдет эксклюзивный артист Sony Music, виртуозный скрипач Николас Лиеп. О нем мы уже не раз говорили у нас в эфире русского радио Кипр. 9 июля восходящая звезда мировой фортепианной сцены Дженеба Канне Мейсон с программой самых красивых произведений Фредерика Шопена. Очень романтично. 10 июля один из самых ярких и новаторских камерных коллективов Vision String Quartet, две скрипки, альт и виолончель создают пространство, где классическая традиция встречается с современной энергией. 11 июля пригласим всех и каждого на оперный вечер в амфитеатре Минтис. На сцене выступит всемирно известный австрийский бас Гюнтер Гройсберг в сопровождении ведущего пианиста театра Ла Скала Нельсона Кальци. Это не просто концерт, а настоящий вечер вокального мастерства, большого искусства и мощи музыки. Кстати, особый сюрприз для публики намечается. Австрийский маэстро исполнит знаменитые арии на русском языке, и среди них «Любви», «Все возрасты покорны», а также другие шедевры. Ну и 12 июля фестиваль завершится стильным джазовым вечером в новом формате Sunday Jazz. На сцене легенда британского джаза, восьмикратная обладательница British Jazz Awards Клэр Мартин в сопровождении своего норвежского трио. Такое завершение очень мощное и яркое Minties Music Festival 2026. Друзья, добро пожаловать! Билеты можно найти на Sold Out Tickets. И, кстати, у нас тоже есть для вас билетик, поэтому прямо сейчас для тех, кому откликается настроенческая музыка и тот, кто хочет вдохновиться при помощи лучших композиторов нашей планеты, звоните прямо сейчас, мы сыграем с вами в музыкальный...

0: Ну что ж, друзья, для начала расскажу вам правила игры. Клад, КЛАД, 4 буквы по горизонту и 4 цифры по вертикали. 1, 2, 3, 4. В данном квадрате есть 2 ячейки, они размещены по горизонту, друг за другом. Возможно, именно вам и достанется этот приз, но для этого нужно дозвониться нам на номер 49-105-7 для того, чтобы прокачать свою радиоинтуицию. Ну, а пока у меня собрался полный состав. На первой линии Элина. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение?
1: Хорошо, нормально.
0: Так, хорошо, нормально. Ну куда? Куда это мы покатились, а, Элина? Эй! Добрейшего вам еще разочек утра.
1: Еще немножко утро, еще это.
0: И так и надо. Все правильно.
1: Выпьем, будет хорошо.
0: Давайте посмотрим, кто там у нас на второй линии. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Елена. У меня прекрасное утро.
0: А вот, Елена, прекрасное, с замечательным настроением. Отлично, девушки дорогие, прекрасное. У нас на кону билет на 11 июля. Будем приглашать на оперный вечер в амфитеатре Минтис. Может быть, уже бывали, кстати говоря, Элина?
1: На опере не была, но интересно.
0: Ага, так, ну вот. Тогда я надеюсь, что сейчас немножечко ажиотаж вам поможет раскопать, где же находится наш клад. Элина дозвонилась первой, поэтому вы можете смело начинать.
1: Ну, давайте тогда начнем
0: Д2. Давайте начнем. Д2, принимаю.
3: Упс, ошибочка.
0: Елена?
2: Д3.
0: Д3. Та-дам!
3: Упс, ошибочка.
0: Ага, так, и Элина, ваша вторая попытка. Что скажете?
1: Давайте К4.
0: Давайте, К4.
3: Упс, ошибочка.
0: Это было прекрасно.
1: Удачи, Лена.
0: Элина, дорогая, спасибо вам большое за такой позитив и хорошего настроения все-таки пожелаем.
1: Да, спасибо. Леночка, удачи вам.
2: Спасибо.
0: Всего доброго вам, Елена. Так, Леночка, мы с вами, да, продолжаем. Ваша вторая попытка.
2: Давайте попробуем L2.
0: Так, попробуем L2. Так задумчиво.
3: Упс, ошибочка.
0: Ну, к сожалению, там тоже ничего нет. Елена, дорогая, спасибо вам большое за попытку. И уверена, что в следующий раз обязательно повезет.
2: Спасибо, хорошего дня.
0: Всего доброго. И вам того же. Так, я принимаю следующий звонок. Сейчас будем знакомиться с вами. Так, та-та-та-та-та-та. Сейчас мы вас отправим на нашу прекрасную телефонную линию. Алло, доброе утро. Алло.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте.
4: Да. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Екатерина.
0: Екатерина, очень-очень приятно. Ира Аполлонова. Вещаем на всю страну прямо сейчас с вами. И надеюсь, что вы тоже готовы раскапывать клад. Так, давайте-ка дождемся еще второго участника. Алло, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Да.
5: А это Елена.
0: Елена, отлично. Итак, Екатерина и Елена. Девчонки, второй состав. И поехали. Катя, можете начинать.
6: Ну, давайте L3.
0: Так, L3 принимаем и...
3: Упс, ошибочка.
0: Елена, прекрасная, что скажете?
7: L1.
0: Еще разочек?
7: L1.
0: Так, тоже принимаем.
3: Упс, ошибочка.
0: Катя.
6: Катя, так, было К2. К3.
0: Угу. Кстати, К2 не было.
6: Упс. А, L2 было. Ну и замечательно.
0: Ой, хорошо-то как. Обожаю эти утренние состояния. Так, кто я? Что я? Могу ли я? Ну и дальше по тексту. Обожаю вас. Спасибо большое вам за ваш позитив. Всего доброго.
6: Все, до свидания.
0: До свидания. Леночка, у вас еще одна попытка. Куда пойдем? Что будем, да, выбирать?
8: На А4, может быть, сходим.
0: Сходим на А4. Но неплохо вы так собрались.
3: Упс, ошибочка.
0: Ай, Это было красиво. Сходим на А4. Друзья, небольшой перерыв и возвращаемся. Дозванивайтесь прямо сейчас. К сожалению, клад пока не достался никому.

0: смешное, дерзкое. А все она, Ира Аполлонова, на русском радио Кипр.
1: Ну что, утомленные солнцем, дорогие мои радиослушатели, у нас склад остался пока не раскопанным, но если кто-то слушал внимательно, то очень прозрачно, какие варианты ответа остались, и, собственно, можно забирать тот самый приз, а именно билет на оперный вечер 11 июля в амфитеатре «Минтис».
2: На правах рекламы.
1: Напомню, что компания «Пафилия» и «Lime Tea Art» представляют уникальное музыкальное путешествие «Minties Music Festival 2026». Это 5 эксклюзивных вечеров музыки мирового уровня в одном из самых живописных мест Кипра. Дресс-код, кстати, будет «Elegant Style». Бронировать билеты можно на «Sold Out Tickets», и они стремительно раскупаются. Так, на всякий случай, напоминаем, что не стоит откладывать на последний момент. Друзья, музыка, которая захватывает с первых нот, голоса, которые невозможно забыть. Так, это что у нас такое произошло? Кажется, у меня в студии появился невидимый соведущий, либо это я нажала кнопочку не туда. Простите, пожалуйста, такое тоже бывает. Да. Хочу еще разочек рассказать вам о том, что это будут прекрасные звезды мировой сцены, и правда, такого уровня событий вам не стоит пропускать, потому что, ну, либо надо лететь куда-то, либо такие звезды прилетают к нам, что очень удобно и комфортно. Ну и к тому же сама атмосфера Минтис всегда прекрасна и невероятно, правда, заряженное место особой энергетикой. В общем, всем рекомендую. А в игру «Клад» мы, пожалуй, доиграем с вами уже в следующем часе, потому что в этом пора уступать место моему коллеге Костя Столяров. Совсем скоро появится в студии русского радио Кипр для того, чтобы сообщить самые актуальные новости к этому часу. Там про то, как подорожала недвижимость, и вот это вот все не пропустите.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
4: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтес. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
5: Не жалуйся на судьбу. Ей, может быть, с тобой тоже не очень повезло.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Что слушает страна?

0: лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минэнерго заключила контракты на первые накопители энергии. Микропластик найден на каждом пляже острова. Квартиры на Кипре за год подорожали почти на 11%. Теперь подробнее. Министерство энергетики Кипра 23 июня заключило контракты на поставку и установку первых централизованных систем хранения электроэнергии общей мощностью 120 мегаватт. Это должно сократить вынужденное ограничение выработки солнечных станций и полнее задействовать энергию из возобновляемых источников, сократив потери. Накопители планируют поставить в январе 2027 года и ввести в работу к следующему лету. Микропластик на пляжах Кипра находят уже много лет. Для специалистов это не новость. Однако, по данным последних исследований, на самом загрязненном участке средняя концентрация микропластика достигла 6000 частиц на квадратный метр. Наибольшие концентрации фиксируются зимой и в начале весны, в декабре и марте. Ученые связывают это с изменением морских течений и погодных условий. Отмечается, что основной источник пластикового мусора на кипрских пляжах – море, а не реки и стоки с суши. Разрыв между ценами на квартиры и дома на Кипре продолжает увеличиваться. По данным Центрального банка, в первом квартале текущего года квартиры в годовом выражении подорожали почти на 11%, тогда как цены на дома выросли лишь на 3%. Сильнее всего выросли цены в Лимассоле и Ларнаке, а на свободных территориях Фамагусты изменений не отмечено. В долгосрочной динамике с 2010 года квартиры на острове подорожали на 27%, а в Лимассоле на 53%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечное лето, небо ясное, осадков не ожидается. Скорость ветра возросла до 5-7 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Температура на побережье и в горных районах Кипра сегодня составит в среднем плюс 29 градусов, в Никосии будет до плюс 36. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 25 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира на русском радио Кипр.
1: Привет, ромашки! А вот и третий час утреннего шоу «Русский перц». Сегодня день ромашки, поэтому я вас так красиво называю и любя, разумеется. Ну что, друзья, докопаемся до клада? Как думаете, получится, не получится? Те, кто участвовал, все, ребят, вы свою попыточку уже сожгли, поэтому ждем новеньких. Напомню, клад КЛАД, да, 4 буквы по горизонту и 4 цифры по вертикали. В этом квадрате несколько составов уже пытались докопаться. Где же находится тот самый билет на 11 июля в амфитеатре Минтис, но пока не получилось. Возможно, этим счастливчиком являетесь именно вы. А посему я вот вижу, звоночек, молодцы, даже уже и приглашать не надо, потому что вы активные, смелые, обожаю таких. Так, давайте познакомимся. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, как зовут вас?
2: Юлия.
1: Юлия, отлично. Так, Юлия, дорогая, сейчас, секундочку, мы попробуем вам найти компанию, чтобы было веселее. Алло, доброе утро. Кто-то убежал. Ну что ж, давайте еще разочек набирать. 4 9 105 7. А я пока у Юли уточню, как настроение.
2: Настроение прекрасное, но я прослушала, только что вот села в машину, включила. Ага. И не знаю, куда там копали предыдущие.
1: А, все. Это интересное самое начинается. Как говорится, все равны. Вот слушали бы, уже бы знали, а не слушали, ну, тогда придется нащупывать самостоятельно. Да. И пока к нам дозванивается на вторую линию, я хочу, чтобы мы с вами уже могли начать. Юлия?
2: Да.
1: Да, я приглашаю вас начать.
2: А, начинаем.
1: Ну да, было бы неплохо.
2: Ну давайте L1.
1: Так, давайте L1. Та-та-та-та-та-та. Сейчас я вам расскажу, что эта ячейка уже была.
3: Упс, ошибочка.
2: Ладно.
1: Ну ладно. Так, что у нас происходит со второй линией? Почему-то туда то приходит, то уходит номера. Давайте тогда еще разочек. Вторая попытка.

0: Ну, тогда, наверное, попробуем. Я же могу еще раз копнуть?
1: Ну, у вас третья попытка, вы же нащупали, Юлечка!
0: Ура! D1!
2: Нашел!
1: Вот что значит не сдаваться, верить в свои силы. И это было прекрасно. Юль сама пришла, дозвонилась, угадала и прощупала наше поле. Между прочим, два состава предыдущих не справились. А у вас получилось, а?
0: Они меня ждали.
1: Я вас искренне поздравляю, Юля, этим Спасибо. Утром именно вам достается билет на 11 июля, да, в амфитеатр Минтис, туда вас приглашает компания Pafilia и Lime Tea Art.
0: Вау!
1: Вау! А я хочу, чтобы теперь у каждого была такая эмоция и именно эта нотка. Вау! На русском радио Кипр. Мы продолжаем просыпаться. Всем островам Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Айя Напа. Добрейшего утра!

0: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Разные эпохи, разные стандарты красоты. Например, у настоящей красавицы античных времен должны были быть рыжие волосы. В средневековье маленькая грудь, барокко ввело тренд на родинки на лице. Кстати, в 18 веке еще и модно было брать кусочек черной тафты, шелка, муслина, формировать в виде сердечка, луны, натуральные родинки и приклеивать на лицо. Это был инструмент соблазнения или маскировка дефектов. В наше время в тренде индивидуальная проявленность и здоровый образ жизни. Многие не торопятся убирать шрамы, родинки, менять форму губ или воздействовать на морщинки. Именно потому, что это часть уникальности. Что бы ни выбрал каждый из нас, главное – здоровье. Еще 150 лет назад средняя продолжительность жизни человека была 40 лет, а сегодня мы можем прожить до 80+. Населению Кипра, например, море, здоровая пища, климат дают для этого все основания. Но такой фактор, как ультрафиолет, выводит нас в зону риска, подвергая ожогам кожные покровы и травмируя родинки. Быть начеку, пожалуй, самое главное. Для этого Центр Леди Эстетик предлагает всем жителям острова завести паспорт родинок. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder, мирового лидера в области цифровой дерматоскопии. Это позволит на ранних стадиях замечать все изменения и вовремя предпринять меры. Запись на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vzin.com. Мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
5: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: утро с Света Апельсина. С Аполлоновой Ириной.
1: На русском радио.
2: Вот для тех, у кого время замедляется и голова работает. Шутка была прекрасная, конечно. Надеюсь, услышали. Голова сегодня не работает, но есть-то я могу, да? А вот обсудим новое состояние человека. Doom jobbing, так описывает термин людей в той ситуации, когда они листают вакансии, изучают требования, сравнивают зарплаты и даже, представьте себе, визуализируют себя на новой работе, но в итоге не откликаются ни на одну позицию. Было? Я просто посмотреть. По сути, это такой же дум-скроллинг, только для карьеристов. Вместо новостей и мемов немножко другие площадки уровня LinkedIn и бесконечные списки требований на 3 страницы. Одних останавливают многоэтапные собеседования, других высокая конкуренция и автоматические фильтры резюме. В какой-то момент поиск работы превращается в мощную работу. Ну, на самом деле, да, и так было всегда, ничего нового. Но у многих просто уже не хватает сил. То есть они выдохлись на этапе поиска. Вот, поэтому, друзья, если вы хоть раз открывали сайт с вакансиями, с мыслью «пора что-то менять», а через час закрывали вкладку «без единого отклика», то у вас тоже случается такое состояние, как «думджоббинг». Вот. Но ругать себя за это точно не стоит. Порой посмотреть и прощупать рынок, да, посмотреть, что происходит, это тоже очень сильно полезно. В конце концов, можно посмотреть вот так вот, подумать, потом еще раз подумать и решить. А классная же у меня работа, а? Ну что я сопротивляюсь?

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания Leos Development. Бутик-башня Visionair Residences. Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
1: Друзья, забавную новость отыскал на просторах интернета. Давайте обсуждать. Гений бизнеса. В Китае, кстати, придумал бумажный ТикТок для школьников. Угу. Они представляют собой наборы карточек, стоят 3 копейки, 4 юаня. Из-за запрета смартфонов некоторые дети в Поднебесной просто вынуждены перелистывать бумажные карточки с картинками. Да, распечатал он, значит, аккаунты, да, рандомных пользователей, более взрослых. И вот эти карточки школьник перелистывает и сам додумывает, а что же происходит в ролике. А? Мне кажется, это учитель года. Это же так сильно развивает фантазию. А следующий апгрейд – это подарить ребенку стикер-пак, да, и пусть он сам нарисует вот аккаунты, значки, и вообще из этого может быть даже какая-то анимация. Все же, да, в тетрадках рисовали вот эти прыгающие мячики, да, колечки. Все же анимировали когда-то, уверенно. Ну вот, видите, все это новое, это хорошо забытое старое. Так что, судя по всему, у китайских школьников теперь новое будет занятие — работа со своей фантазией. Я считаю, что даже взрослым людям такая практика порой очень даже необходима. Правда, очень сильно прокачивает скиллы, фантазию, да, воображение, какой-то такой полет мысли. Если вдруг у вас есть время, я понимаю, что люди взрослые, работают, столько всего на свете, столько переделать, и ответственности много. Но, правда, такие простые вещи очень сильно, во-первых, помогают разгрузить мозг, а во-вторых, действительно улучшают вот ту самую ясность мысли. Все, добавляем творчество и наслаждаемся.

0: Стол заказов русского радио.
1: Наконец-то мы это сделали. Дозвонились до именинника дня сегодняшнего. Александр, доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Здравствуйте и добро пожаловать. Нам пишет ваша мама Людмила.
2: Да, очень приятно.
1: Да. А сейчас подождите, пока еще рано. Я хочу рассказать вот всю ту красоту, которая прилетела к нам на номер 49-105-7. Хочу поздравить своего сына с днем рождения. Сегодня он родился в час дня. Да, Сашок, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. Совсем недавно ты стал папой, и я от всего сердца желаю тебе быть счастливым в этой новой роли. С любовью растить своего сына и беречь свою семью. Я очень тебя люблю, горжусь тобой и благодарю Бога за то, что ты есть в моей жизни. С днем рождения, мой дорогой сын! Вот теперь...
2: Спасибо большое, спасибо, очень приятно за такие слова, конечно, очень приятно. Спасибо вам большое.
1: Так, Сашок, класс! Ну вы же понимаете, да, что для мамы вы всегда будете маленьким ребенком, тем самым малышом, несмотря на цифры в паспорте. Рассказывайте, как будете отмечать?
2: Скажу честно, сегодня мы работаем, уже субботу будем отмечать.
1: Ага.
2: Естественно, даже в дороге сейчас чуть опаздываю.
1: Ну, ничего страшного, ради мамы надо подождать, потому
2: да,
1: что
2: конечно,
1: 5
2: конечно.
1: Звонков это пропущенных самое... в эфир русского радио Кипр, Людмилу просто было не остановить, Александр. А вот теперь, выполнив миссию, ну, я просто сама мама, я прекрасно понимаю, что такое сыночка, что такое любимочка, как же надо донести те самые эмоции, поэтому все абсолютно принято и максимально красиво. Я надеюсь, что я успела донести вам ту самую материнскую любовь. И, конечно же, хочу поздравить и вас, и вашу семью, и вашу мамочку на весь остров с днем рождения такого прекрасного человека, как вы.
2: Спасибо вам большое. Спасибо, Русское радио. Спасибо всем. Очень приятно.

0: Утро с Света Апельсина. С Аполлоновой Ириной. На русском радио.
1: Какое у нас замечательное утро получилось. Друзья, надеюсь, настроение у вас сейчас на высоте, и вы такие бодрые, заряженные, отправляетесь по своим делам, и, конечно же, порешаете миллион тысяч миллиардов вопросов, и я уверена, что русское радио в этом плане вам еще поможет и поддержит. Далее в программе Костя Столяров расскажет о том, сколько будут строить у нас на острове, там 10 тысяч домов. Ох, какие амбициозные планы, и причем это в рамках 3 лет. Далее в программе Яна Соболева и ее замечательное шоу «Днем обо всем». Поэтому, если у вас еще остались именинники, то смело пишите на номер 49-105-7. Яночка поздравит и дозвонится. Ну, а я с вами буду потихонечку прощаться. Завтра у нас четверг, а это значит, что правильно, Анфис Черная появится в студии русского радио «Кипр». Мы пойдем ва-банк. Вопросы, связанные с ипотекой, и не только. Будем разбирать на молекулы. Советую подключаться с 9 до 10 включительно. Ну, а пока, друзья, всем и каждому вместе с группой «Звери» буду говорить до скорой встречи. Да, это случится уже завтра. Завтра. Набираем воздух в легкие и нашу утреннюю мантру. Поехали!

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристери или Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Я не знаю, что обо мне говорят подруги, но знаю, что это неправда.
9: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Из-за забастовки на острове приостановлена работа музеев и пляжных спасателей. Домашнее насилие. Ситуация обостряется. На Кипре за 3 года построят более 10 тысяч домов и квартир. Теперь подробнее. Сегодня часть пляжей острова останется без спасателей из-за забастовки работников с почасовой оплатой труда. Также будут закрыты государственные музеи и археологические памятники. Профсоюзы проводят акцию протеста, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Власти призывают отдыхающих соблюдать особую осторожность при купании на пляжах, где не будет спасателей. Ассоциация по предотвращению насилия в семье в 2025 году зафиксировала рост числа инцидентов. Более чем в половине случаев, имевших место ранее, насилие обострилось. На центральную линию помощи 1440 за год поступило более 5700 звонков. Согласно недавним европейским и международным исследованиям, в мире с физическим насилием хотя бы раз в жизни сталкивалась каждая пятая женщина. Более 10 тысяч жилых объектов, домов и квартир будет построено на Кипре в течение ближайших 3 лет. Такие данные привел министр внутренних дел Константинус Янну. Он напомнил о повышении коэффициента застройки до 45%, а также о мерах, которые вынуждают девелоперов либо строить доступное жилье, либо финансировать его строительство. Отдельным источником прироста стала программа ускоренного лицензирования. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечное лето, небо ясное, осадков не ожидается. Скорость ветра возросла до 5-7 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Температура на побережье и в горных районах Кипра сегодня составит в среднем плюс 29 градусов, в Никосии будет до плюс 36. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 25 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

«Золотая волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97 97 10 09. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97 88 9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Хорошо. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
5: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
6: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Летим.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минэнерго заключило контракты на первые накопители энергии. Микропластик найден на каждом пляже острова. Квартиры на Кипре за год подорожали почти на 11%. Теперь подробнее. Министерство энергетики Кипра 23 июня заключило контракты на поставку и установку первых централизованных систем хранения электроэнергии общей мощностью 120 мегаватт. Это должно сократить вынужденное ограничение выработки солнечных станций и полнее задействовать энергию из возобновляемых источников, сократив потери. Накопители планируют поставить в январе 2027 года и ввести в работу к следующему лету. Микропластик на пляжах Кипра находят уже много лет. Для специалистов это не новость. Однако, по данным последних исследований, на самом загрязненном участке средняя концентрация микропластика достигла 6000 частиц на квадратный метр. Наибольшие концентрации фиксируются зимой и в начале весны, в декабре и марте. Ученые связывают это с изменением морских течений и погодных условий. Отмечается, что основной источник пластикового мусора на кипрских пляжах – море, а не реки и стоки с суши. Разрыв между ценами на квартиры и дома на Кипре продолжает увеличиваться. По данным Центрального банка, в первом квартале текущего года квартиры в годовом выражении подорожали почти на 11%, тогда как цены на дома выросли лишь на 3%. Сильнее всего выросли цены в Лимассоле и Ларнаке, а на свободных территориях Фамагусты изменений не отмечено. В долгосрочной динамике с 2010 года квартиры на острове подорожали на 27%, а в Лимассоле на 53%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечное лето, небо ясное, осадков не ожидается. Скорость ветра возросла до 5-7 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Температура на побережье и в горных районах Кипра сегодня составит в среднем плюс 29 градусов, в Никосии будет до плюс 36. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 25 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хорошо, что есть vzin.com. Мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с толечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Если подавать чай гостям в коричневых кружках, то можно сэкономить на заварке.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: dance.
1: Реклама на русском.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только 2 недели с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
4: Все.
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
6: Для женщины нет такой проблемы, которую нельзя было бы создать.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
4: Если вы взглянули в зеркало, но никого там не обнаружили, вы неотразимы.
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Лента Кипра. На сайте и в

0: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
1: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Volt и Foodie.
0: Лето на русском.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Друзья, всем добрый день и отличного вам настроения. Серединка на половинку сегодня, да, среда говорит о том, что мы уже с вами можем подводить итоги. Конечно же, хвалить себя и других за те достижения, которые сделаны, намечать точки роста и двигаться вперед. Вообще, мы с вами неумолимо спешим к тому, чтобы уже ощутить июль месяц. Поделитесь, пожалуйста, у кого как прошел июнь. Есть ли что-то примечательное или, как большинство, вы отмечаете только неумолимый бег времени. С вами здесь Яна Соболева, и до 3 часов дня активен также наш СМС-портал. Пишите 49-105-7. Не забывайте о существовании стола заказов. Он работает для того, чтобы поднимать настроение и дарить незабываемые эмоции. Если у вас есть именинники, от вас достаточно, чтобы пришел небольшой набор деталей. Это его имя, ваши личные пожелания. Либо делегируйте мне, говорите, что все сами-сами, мы справимся. А самое главное, если хотите, чтобы был совершен звонок, то укажите кипрский местный номер телефона. Контакт нужен, ну и не забывайте подписываться. Что касается имен, то сегодня главенствует здесь у нас в православной стране, на Кипре, два имени – Варфоломей и Варнава. Почему? Потому что сегодня 24 июня. Христианский мир вспоминает именно этих святых апостолов, выдающихся праведников и проповедников раннего христианства. Кстати, для Кипра апостол Варнава имеет особое значение, поскольку считается основателем кипрской церкви и небесным покровителем нашего острова. Родившись на Кипре, он вернулся сюда вместе с Павлом, апостолом главным, отцом-основателем, для проповеди христианства и обратил в новую веру многих жителей. По преданию, именно благодаря его деятельности Кипр стал одной из первых стран, где христианство получило широкое распространение. Но апостол Варфоломей считается одним из 12 ближайших учеников Иисуса. Согласно церковному преданию, после воскресения Спасителя он проповедовал в разных странах Востока, нес людям христианское учение. Миссионерская деятельность его охватывала обширные территории от Малой Азии до Армении, где он принял мученическую смерть за свою веру. Память этих святых напоминает о мужестве, верности убеждениям, готовности посвятить свою жизнь служению людям. Их проповедь, кстати, сыграла важную роль в распространении христианства далеко за пределами Святой Земли. Ну а имена уже почти 2000 лет остаются символом веры и духовного подвига. Вот так, по чуть-чуть будем напоминать об истории места, где мы с вами живем. Ну а если у вас есть выдающиеся люди, делитесь о них, рассказывайте, мы всегда с удовольствием об этом вещаем на весь остров. 99 FM – это наш мостик связи с вами, поэтому давайте ступать на него полной, уверенной поступью, двумя ногами, а то и пробежкой. Давайте вместе бежать к отличному настроению, а если сейчас рутина вас поглотила, то давайте разгружаться. Ну, во-первых, музыка нам всегда поможет, открывает этот час трек «Маки» от Чили. Здесь можно подпевать, даже пританцовывать. Хорошо будет пищеварение работать, потому что если вы трапезничаете, то очень даже музыка фоном будет прекрасно себя проявлять. Ну а еще, конечно же, будем дарить друг другу классное настроение с помощью подарков. Сегодня таково имеется, поэтому люди, которые любят соревнования, ваш час скоро настанет. Едем вперед!
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Господа, вот смотришь иногда на новости и думаешь, а вот вдруг бы я взял и согласился. Вакансия очень интересная разлетается по интернету, но я думаю, она уже занята. Но сам факт, китайский зоопарк искал аниматора в костюме медведя за 100 тысяч в месяц. Я так полагаю, речь идет про какую-то местную валюту. Сотруднику предстояло делать буквально все, что он захочет, представляя себя косолапым. И вот если работник, например, в костюме медведя устанет ходить, устанет от взаимодействия с посетителями, притомится, вот он может лечь спокойно, немножко вздремнуть прямо на рабочем месте, и ему никто и слова не скажет. В общем, рабочий день, длящийся всего 6 часов, просто может даже претендовать на вакансию сезона. Ну и коль скоро мы говорим о животных, то наверняка вы каждый можете обрисовать себя. Если б я был животным, то кто я на работе? Вот такой вопрос можно себе задать, сразу прокачать и креатив, и кое-что о себе узнать, потому что из подсознания выйдет ровно тот, чьи, возможно, проявления в природе вы берете за основу такие паттерны деятельности на своем рабочем месте. Вот подумайте об этом, какое вы могли бы быть, каким бы вы могли быть животным на своем рабочем месте. Это, кстати, такая игровая практика, которая немножечко создает такой буфер между упертостью и такой сосредоточенностью над своим заданием каким-то и отдыхом. Вроде как и на рабочем месте, и в то же время немножечко расслабляемся. И усилим это все сейчас. Я даже подозреваю, какой у нас будет запрос сегодня.
2: Карта для старта.
1: Карту вы всегда можете найти у нас в сторис на russianradio.cy, в Instagram. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, активничайте, задавайте вопросы. Директ у нас всегда активен, и обратная связь будет. Кстати, туда же можно писать иногда заявки, хотя у нас есть специальные кнопки. Ну, во-первых, вы можете написать на 49-105-7, это самый короткий путь. А можете еще воспользоваться кнопочкой на нашем сайте, также russianradio.cy, называется «Заказать друга». Там все понятно, все предельно просто и ясно. Если сегодня 24 июня у вас есть именинники, то не забудьте поздравить их с помощью любимого радио. Ну а теперь карта метафорическая, ассоциативная, для того, чтобы мы с вами знали, куда двигаться дальше по тенденциям этого дня. Кстати, сегодня день прекрасен для того, чтобы как-то себя ярко проявлять, но лучше не спорить с вышестоящими. Почему не объясняется, но возьмем это за основу. Потому что зачем нам лишние движения и конфликтные ситуации, правда? Итак, давайте, если о животных, то зададим общий коллективный такой.

0: бессознательное поднимем. Вопрос для всех нас. А какое сегодня животное, точнее, какие повадки какого животного могут проявить себя? И сегодня у меня в колоде именно изображение с животными. Это внутренний герой. Посмотрим, кто там в вас спит или кто вокруг вас. Достаю, открываю. Ай, да красотища! Акулы тут плавают. Большезубые. Некоторые улыбающиеся, а под ними города какие-то затерянные, подводные. В общем, очень интересно. Насчитываю раз, два, три, четыре проявленных акулы. О чем-то нам говорит. Либо вам сегодня продавить нужно какой-то вопрос и стать той самой акулой в своем деле. Не покусайте только никого, пожалуйста, потому что все равно это проигрышная тактика. А вот показать зубы и намекнуть – это пожалуйста. Кроме того, можно еще взять на вооружение, что вас могут окружать вот такие матерые специалисты или, может быть, даже завистники. Такое тоже встречается, ну и бог бы с ними. Самое главное, что если вы такое наблюдаете, ловить сразу дзен. Дышите и говорите: «Я в безопасности, я в порядке, я знаю свое дело». Собственно, это процессы других людей. В общем, имея в виду то, что сегодня какая-то акулья, зубодробительная история может где-то проявляться вокруг вас, вы уже подготовлены, и ваше подсознание уже знает, что делать, правда? Я тоже знаю, что впереди у нас Дэвид Гетта и Сиа. Они исполнят потрясающий трек, под который можно танцевать. Ну и Тима Белорусский появится здесь. Тоже с одуванчиком придет сюда. Кстати, сегодня будет праздник одного цветка. Именно с ним будет связан наш розыгрыш. Поэтому все это впереди. Не пропустите, не переключайтесь. Оставайтесь здесь на 99FM.
1: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Любовь, романтика. Да как ни крути, самая долгожданная смс-ка о том, что зарплата пришла.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Все лето только русское радио.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Господа, всем привет! Ну, китайцы умеют удивлять. Вот что бы ни происходило, адаптивность мозга просто восхитительная. Ну и, конечно же, креатив на уровне 80+. Потому что бы ни происходило, они тут же смотрят, как с этим работать. Пример. В Китае запрещены смартфоны в школах. Так вот, там появился бумажный ТикТок. Дети нашли необычную замену коротким видео, наборы карточек стоимостью всего 4 юаня. Это вот такая листалка. Работает просто. Школьники быстро перелистывают картинки и сами додумывают сюжет, словно смотрят настоящий ролик. Я вообще беру на заметку. Вот будет у нас когда дома какая-нибудь санкция, да, типа день без гаджета, предложу вот такую альтернативу. Кстати, очень круто развивает речь, это уже точно говорю вам, даже не сомневайтесь. А еще хорошо работает в дороге, когда в длительный путь вы уже перебрали все игрушки семейные, уже все притомились во что-то играть, даете такой бумажный ТикТок и в путь. Ну, а мы с вами сейчас полистаем календарь. Это тоже забава для тех, кто любит праздники. Сегодня точно найдется что-то, что можете воплотить, не отходя даже от рабочего места.
0: Держи повод.
1: Давайте, во-первых, порадуемся за Канаду. Она была открыта 529 лет назад именно в этот день. Поэтому, если у вас в этой стране есть друзья, товарищи, коллеги, обязательно их с этим поздравьте. 24 июня, 214 лет назад, Наполеон напал на Российскую империю, за что спустя пару лет поплатился. 24 июня 1899 года основан город Порт Полярный на Кольском полуострове. А в Тбилиси открылась первая в мире детская железная дорога 91 год назад. Сегодня еще день ромашки, запомните, это пригодится. День Парада Победы 45-го года отмечается в 81 год уже. День Республики Чувашия 106 лет, туда тоже можно отправить свои смайлики и поздравительные самолеты. День разноцветных стекол, а также сюда праздник чувств, Всемирный день господства кошек, и дню этому, между прочим, 14 лет, и Международный день феи предлагаю объединить. Ну, во-первых, у нас кошки на острове господствуют, по-моему, 365 дней в году, этим нас не удивить. Но здесь можно как фея сыграть. Если вы давно думали, как помочь этому миру, то можете сегодня стать такой феей или феем, кому что нужно подчеркнуть, и поддержать какой-либо фонд или конкретную животинку или человека. Всемирный день истории отмечается также сегодняшним днем, а еще полистаем и посмотрим, что, например, в Конго сегодня день рыбы, и это нам тоже намек. Сегодня нужно есть картошку, потому что картофельный спас, праздник солнца в Перу и праздник богини удачи и судьбы. Он, правда, древнеримский, ну а почему бы нам его не взять и вот не объединить с польским днем объятий и таким образом подарить друг другу тепло и уют. Вот я вас, между прочим, обнимаю, пусть и виртуально. А еще сейчас сверим время, сравним состояние и настроение. Напишите о том, как себя чувствуете на 4-9-105-7. Ну, а потом повысим немножко градусы, потому что именно так называется команда, которая продолжит музыкальную линию с треком «Она».
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольнюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
7: Кипрское мезе показывает реальные возможности желудка.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
9: Новая песня на русском.

0: интересно.
1: Друзья мои, вот и пришло время раздавать приятности. И очень радует, что наш завсегдатый эфиров, тот, кто радует не только инфоповодами, но и конкретными цифрами, это 7-й день рождения любимого магазина evzin.com. Наши партнеры, которые каждый сезон не перестают удивлять.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: 7-й день рождения – это солидно. В русских школах только идут в первый класс, поэтому считайте уже такой человек взрослый, если бы это на людской язык. А для магазина это сразу X3 практически. Поэтому приглашаем всех отпраздновать с промокодом.
2: На правах рекламы.
1: Рекомендуем вам не пропустить новое предложение от любимого магазина evzin.com. Промокод BD7 даст экстра скидку 12% на все товары к уже действующим спецпредложениям и сниженным ценам, что, естественно, существенно сэкономит вам всю покупку с 15 июня по 6 июля включительно. Так что уже в разгаре, уже двигается до 6 июля, успевайте, не откладывайте заказ, экономьте до 45% на любимых товарах. Бесплатная доставка на все заказы. Это я вам буду напоминать постоянно. Это очень важно. И исключение правил акции всегда можно найти на сайте evzin.com. Итак, промокод BD7 с всякими плюшками, бонусами в виде 12% к уже существующим. Это больше улыбок и красоты в нашем прекрасном городе. Это я сейчас к каждому из городов обращаюсь. Давайте сделаем ярче наш остров, красивее и радостнее. Прямо сейчас давайте навострите ушки.
0: Фифекты. А? Фикции на русском.
1: Сегодня уже звучал намек на то, что можно взять в качестве подсказки. Сегодня день одного цветка, который будет фигурировать и в этом задании. Я напомню, что в рамках фифектов фикции мы с вами делаем обоюдно очень полезное действие. Вы прокачиваете речевой слух, я прокачиваю дикцию. Поэтому прямо сейчас с помощью винной пробки я зашифрую скороговорку, а ваша задача, ее расшифровав, тут же написать на 4 9 105 7. Можете пользоваться опции СМС, можете отправлять прямо в WhatsApp. И то годно и работает. Самое главное, не забывайте подписываться. Итак, кто хочет ваучер на 20 евро? Внимание, слушаем.
3: Машка и Сашка нашли у дорожки ромашку.
1: Я думаю, что здесь не очень сложно. Самое главное, рифма присутствует, а потому прямо сейчас на 4 9 105 7 жду. И пусть повезет самому желающему окрасивиться.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Да, действительно, представляет Забаву, еще и какую. Но забавились мы вот тут, пока был трек. А я напомню, что все происходит в рамках празднования 7-го дня рождения любимого магазина evzin.com. А он, как всегда, с новым предложением, промокодом BD7. И я очень рада, что ваучер на 20 евро уходит в руки Ирины, которая большая умница, все расшифровала очень точно. И правильно, Ирин, вы уже в эфире, привет!
2: Здравствуйте.
1: Из какого вы города?
2: Лимассол.
1: Ну что, Ивзин уже вас когда-нибудь радовал своими спецпредложениями или у вас будет дебют?
2: Наверное, дебют.
1: Ну так это двойные аплодисменты.
2: Спасибо.
1: Тогда, Ирин, давайте мы еще раз с вами повторим. Повнимательней. Машка и Сашка нашли у дорожки ромашку.
2: Ага, Машка и Сашка нашли у дорожки ромашку.
1: Ну, тут прям напрашивается. Еще одни специально обученные люди у нас тут в углу стоят и хлопают, когда мы просим. Поэтому все свершилось, да, действительно, Машка и Сашка нашли у дорожки ромашку. Можете забирать, пользоваться, если вам предстоит долгий спич. А он вам, кстати, сейчас предстоит. Наверняка у вас есть люди, которые с удовольствием послушают ваши приветы.
2: А, ой, ну привет моей семье любимой. Недавно у моего сыночка был день рождения.
1: Как его зовут?
2: Можете его поздравить. Его зовут Владимир.
1: Сколько сыночку, корзиночка?
2: Ой, 23.
1: Ой, какой малютка. Ну, все впереди. Что ж, тогда мы присоединимся. Да, и сыночку большой привет. Кстати, можете подобрать что-то и ему. У Ивзин там очень много предложений для всех возрастов и полов. Поэтому заходите, забирайте еще и промокод BD7, ну, на 20 евро начнете, а там и не остановитесь. 45% можно сэкономить. Это же классно. Ирин, я вас поздравляю.
2: Классно, да, спасибо большое.
1: И спасибо вам за отличное настроение, доброго пути, куда бы вы ни двигались. Ну и, конечно же, берите пример, друзья. Вот видите, так просто. Внимательно послушал, написал, все вовремя сделал и получил подарок. Спасибо, Ивзин.
0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Если в жизни что-то не клеится, выбрось клей. Возьми гвозди и забей.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
7: Мы на пороге следующего часа, который откроет Константин Стылеров с хорошей порцией новостей. В частности, послушаем, что там кто выиграл в Ирландии на регате, про морскую черепашку Happy End и про пляжи Паралимни, где будут современные нововведения. Ну, а этот час заканчивает Леонид Агутин и его нетленный хит, который он еще с первого, по-моему, альбома «Того не стоило бы ждать» относится к раннему периоду творчества Агутина, и он полностью его написал. Писал и музыку, и слова. Очень красивый трек. Наслаждаемся.

0: только лучше.
1: Русское радио Кипр.
0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 14 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Павлос Кантидис выиграл серебро на регате в Ирландии. Морская черепаха по имени Дориан после реабилитации снова вернулась в море. На пляжах Паралимни установят веб-камеры и метеостанции. Теперь подробнее. Кипрский яхтсмен Павлос Кантидис 21 июня завоевал серебряную медаль на тренировочной регате в Ирландии. Именно в акватории Дублинского залива с 23 по 30 августа пройдет чемпионат мира по парусному спорту. Для лидера мирового рейтинга в классе «Лейзер» это уже вторая медаль за последний месяц. В мае Кантидис в третий раз в карьере выиграл чемпионат Европы. Морская черепаха Дориан полностью выздоровела и снова вернулась в море. Несколько месяцев назад рептилию нашли запутавшейся в сетях. Ее взяли под опеку в Кипрском центре морских исследований и аквакультуры. После реабилитации Дориана выпустили на свободу. Видео смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Муниципалитет Паралимни-Дериньи объявил, что на организованных пляжах района, в первую очередь в Протарасе, установят веб-камеры прямой трансляции и метеорологические станции. Цель – повысить качество сервиса для отдыхающих. С помощью мобильного приложения можно будет дистанционно и в режиме реального времени получать информацию об обстановке на каждом пляже, погодных условиях, температуре воды, а также другие полезные сведения. Решение особенно символично на фоне недавнего достижения муниципалитета. Район получил больше всех на Кипре голубых флагов. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Первый час уже позади, второй только открывается, и что он нам готовит? Как всегда, отличное настроение, много информации, что-то, может, даже узнаете новенькое, интересное, а к чему-то присоединитесь эмоционально. С вами здесь Яна Соболева, всех приветствую от всей нашей команды, желаю вам не попадать ни в какие дурные ситуации, вообще следить за дорогой, аккуратно везде двигаться, потому что разные бывают истории, нам хочется, чтобы было много счастья в нашей аудитории. Не специально стихи, просто хорошая рифма, но меня переполняет возмущение, хочу с вами поделиться, и, быть может, в вас это тоже найдет отклик, и мы все дружно подумаем об этом парне, пожелаем ему успехов, и чтобы его миновала дурная чаша. Волонтера хотят засудить за очистку рек. Ну, это что за кликбейтные заголовки? Оказалось, что нет, правда жизни. Британский экоактивист собрал волонтеров и очистил речку от мусора. А ему теперь за это светит до 2 лет заключения. Власти расценили движ как нарушение эконорм, потому что, видите ли, у ребят не было разрешения. Та-дам! Сам же активист годами просил чиновников заняться речкой, но те не то что не спешили, игнорировали, ничего не предпринимали. Вот так выглядит британское общество с такого ракурса, где хочется их пожурить. Поэтому давайте, правда, мысленно отправим лучики добра этому парню. Надеемся, что все-таки все обойдется, будет классно и хорошо, потому что дело спорится. И сегодня, кстати, усилим это. В Латинской Америке день спасателя. Почему бы не объединить это все? И день объятий. Обнять этого парня мы не можем никак посодействовать, а вот подумать в позитивном ключе – это да. Вообще, кстати, не отменяем действия коллективного желания. Поэтому вот это наше поле благости и поддержки наверняка отразится на этом деле. Будем следить, если что будет новенькое, обязательно вам сообщу. Ну а пока давайте о наших делах, которые нам подконтрольны. Если вы едите, то калиорекси, если за рулем, то ничего там, гвоздя, не жезла и только зеленые волны. Если вы чилите где-то дома, то отличного вам времяпрепровождения. Ну а людям, которые сейчас в наушниках нас слушают и на пляже отдыхают, самое главное, плюс 50 SPF. Это must have. Зиверт поддержит эту тенденцию, чтобы все было хорошо и ничего нам за это не было. Еще хочу, трек открывает этот час.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: одном радиоэфире.
1: А мир этот такой разнообразный и такой классный, и все мы разные, и в этом и прелесть. Ну а когда разницы объединяются, что-то очень классное получается. Поэтому, друзья мои, заходите в наш Инстаграм, листайте сторис, смотрите на карту дня, которая чуть-чуть, может быть, достроит каких-то подсказок о том, как сегодня действовать. Я напомню, что сегодня у нас акулы изображены на картинке. Либо это про вас, либо про окружение. И то хорошо бы поисследовать для того, чтобы сделать верные выводы и правильно выстроить вторую половину дня. Ну, а мне хочется рассказать вам о том, что сегодня подбросил календарь. Сегодня, 24 июня, в Бразилии отмечают очень необычный и очень символичный праздник. Я вот некоторые вещи узнала для себя новые, решила поделиться.
0: На русском радио «Людям о людях».
1: Сегодня в Бразилии день Кабокла. Кабокла называют потомков смешанных браков между коренными народами Бразилии и европейцами, прежде всего португальцами. Особенно много представителей этой культурной группы живет в Амазонии, огромном регионе, где реки, джунгли и уникальные традиции. На первый взгляд, этот праздник одной этнической группы, но на самом деле его значение гораздо шире. День Кабокла напоминает нам о том, что современная Бразилия родилась благодаря встрече и смешению разных народов и культур. Коренные жители, европейцы и позже африканцы вместе сформировали ту страну, которую мы сегодня с вами знаем и в которую многие так хотят либо попасть, либо вернуться. Поэтому Кабокла стали своеобразным символом бразильской идентичности. Этот день также посвящен культуре Амазонии. На протяжении многих поколений кабокла жили в гармонии с природой. Они сохраняли знания о лесах, реках, рыболовстве, земледелии, народной медицине. И многие из этих традиций передаются из поколения в поколение и сегодня и остаются важной частью современного культурного наследия Бразилии. Есть у праздника духовная сторона. В некоторых бразильских религиозных традициях слово «кабокла» означает духов-покровителей индейского происхождения. Мудрые хранители леса, охотники, целители. Поэтому для многих жителей страны этот день связан не только с историей, но и с уважением к своим духовным корням. И очень это ценно. Если говорить коротко, то день Кабокла – это праздник памяти, культурного многообразия и уважения к коренным народам. И в этом, мне кажется, очень мы пересекаемся с Россией, с такой многонациональной большой страной. Ну что, теперь вы узнали новое слово «Кабокла». Запомним, что это и праздник, и название потомков смешанных браков между коренными народами Бразилии и европейцами. И вот с этими новыми знаниями движемся вперед к завершению этого дня, потому что уже вторая половина. Вам чуть-чуть осталось поработать, и дальше вы обниметесь с близкими, друзьями, может быть, с кем-то встретитесь или сходите на полезную лекцию. Таких сегодня на календаре тоже великое множество, поэтому выбирайте, подмечайте и становитесь богаче внутренне, ну и финансово тоже. Впереди у нас, как вдохновение, Беа Волф, и она с Фениксом. Давайте ее послушаем.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Хорошо, что есть Vzim.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Vzim.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
5: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Разные эпохи, разные стандарты красоты. Например, у настоящей красавицы античных времен должны были быть рыжие волосы. В средневековье маленькая грудь, барокко ввело тренд на родинки на лице. Кстати, в 18 веке еще и модно было брать кусочек черной тафты, шелка, муслина, формировать в виде сердечка, луны, натуральные родинки и приклеивать на лицо. Это был инструмент соблазнения или маскировка дефектов. В наше время в тренде индивидуальная проявленность и здоровый образ жизни. Многие не торопятся убирать шрамы, родинки, менять форму губ или воздействовать на морщинки. Именно потому, что это часть уникальности. Что бы ни выбрал каждый из нас, главное – здоровье. Еще 150 лет назад средняя продолжительность жизни человека была 40 лет, а сегодня мы можем прожить до 80+. Населению Кипра, например, море, здоровая пища, климат дают для этого все основания. Но такой фактор, как ультрафиолет, выводит нас в зону риска, подвергая ожогам кожные покровы и травмируя родинки. Быть начеку, пожалуй, самое главное. Для этого центр «Леди Эстетик» предлагает всем жителям острова завести паспорт родинок. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder, мирового лидера в области цифровой дерматоскопии. Это позволит на ранних стадиях замечать все изменения и вовремя предпринять меры. Запись на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Кипр не резиновый. Он силиконовый. Все будет хорошо, долина.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья мои дорогие, особенно работающие, да и не работающие, у кого многозадачность, это просто хэштег его жизни, хочу вас приобнять, поднять, поставить на место, сказать, что все будет хорошо, и у всего есть, конечно же, решение. Но давайте, если честно, без всяких токсичных позитивных установок, скажем откровенно, что со стрессом мы сейчас сталкиваемся чаще, чем поколение до нас, а именно с таким мелким накопительным. Хронический стресс, по данным исследований, влияет на весь организм и такой, знаете, тихий момент, который потом просто схлопывает человека и все. Но здесь, конечно же, будет все про хорошее, потому что из всего есть выход. Давайте для начала глянем на то, что сказали ученые из университета Чикаго. Они показали в своих исследованиях, что при длительном стрессе повышается уровень кортизола. Организм начинает сильнее реагировать даже на обычные ситуации. И некоторые исследования также подтвердили, что хронический стресс связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением памяти, снижением иммунитета. Если мы все это знаем, то, наверное, нужно как-то себя подбодрить и сказать, что да, стресс есть в жизни, это так. Многозадачность отнимает много сил, это факт. А что с этим делать? А вот сейчас и разберемся.
2: Топчик на русском.
1: На самом деле нужно помнить о том, что мы все свои внутренние процессы носим в конкретном проявленном в этом физическом мире теле. Тело и есть тот сосуд, из которого мы потом и мысли, и креативные идеи достаем, и слова, и какие-то чувства, эмоции, и перепроживаем все в нем, в нашем драгоценном. И вот главный миф, который существует об усталости, это то, что хроническое напряжение можно снять, просто расслабившись. Ну, расслабьтесь, да? Вот такие могут попадаться вам шорты. А вот ты просто полежи и ни о чем не думай. Но это так не работает, потому что, как я уже сказала, тело помнит все, оно накопительную систему такую себя представляет. И вот этот миф мы будем сейчас немножечко рушить, так аккуратненько, как вытаскивая деревянные брусочки из игры Дженга. Вот три главные ошибки, которые мы совершаем при попытке восстановиться, друзья мои. Мы путаем спокойствие с заморозкой. Часто то, что нам кажется расслаблением, ну, например, просто полежать пластом под сериал или потупить в потолок. На самом деле реакция «замри». Та самая базовая, которая встроена в нас и тянется с нами на протяжении всего нашего существования человеческого. Нервная система настолько истощена, что просто отключает тело. Ошибка номер два. Мы пытаемся уговорить свое тело словами: «Все хорошо, тебе ничего не угрожает, расслабляйся». Но тело слов не понимает, у него есть язык биохимии, ощущений и гормональная история. Пока в мышцах заперт гормон стресса кортизол, никакие уговоры не сработают. И ошибка третья. Мы снимаем симптом, а не причину. Массаж это, конечно, великолепно, и здесь не будет отговорок, мол, не ходите, но массаж это не работает. Ни в коем случае массаж работает, но он разминает мышцу только на определенный короткий срок. На следующий день или там, через неделю непрожитая тревога, которая закапсулировалась в теле, снова начнет зажимать плечи, челюсть или влиять на вашу походку. Поэтому помним, что мышечный панцирь создается эмоциями, а не просто неудобной позой. И тогда вы зададите совершенно логичный вопрос: как расслабляться по-настоящему? А здесь приходят на помощь психологи, которые работают в технике телесно-ориентированной терапии. Через работу с глубокими паттернами нервной системы, через контакт с опорой, дыханием и подавленными эмоциями. Так что, друзья мои, сегодня в топчике у нас рекомендация. Попробуйте на себе метод телесно-ориентированной терапии. Он основан не на эзотерике, а на серьезной научной базе. Там и нейрофизиологические исследования, и работы ведущих светил областей психотерапии и телески. И, конечно же, если вы хотите научиться перезагружать свою нервную систему, ну или стать даже специалистом в этой области, нужно начать с себя, попробовать на себе. Поэтому, если откликнулось, то, пожалуйста, записывайтесь к таким представителям этого направления, а вообще начинайте работать комплексно. Тут и телесная терапия поможет, и, конечно, работа с психологом. Поэтому всем нам классного ментального и телесного здоровья, всем нахождение своих решений и, конечно же, отличного дня и хорошего настроения. Все-таки лето за окном, это не может не бодрить. Мы более расслаблены, поэтому давайте комплексно заниматься всеми вопросами, чтобы быть еще счастливее.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Недавно пересматривала фильм «Чарли и шоколадная фабрика», и вот там очень удивительно соединяется и сказка, и вымысел, и психологические процессы, и то, как это реализуется вовне, о том, как мы застреваем в какой-то боли в детстве, и потом во взрослой жизни как-то начинаем чудить, и причем это чудить может даже в большой проект вырасти, а еще как соединяются новые технологии и страх, что машины вытеснят живых людей, и тихая роскошь семейных добрых посиделок. К чему я все это? Две новости у меня вот такие воспоминания вызвали. Они тоже на стыке ручной работы и того, что мы делаем ради ИИ. Итак, в небе над Лондоном заметили дракона. Это супер новость. И, кстати, ключевое, что это не ИИ. HBO запустили летательный аппарат из 23 подвижных частей в рамках промо третьего сезона «Дома дракона». Вот нам про кино рукотворным таким моментом сообщают. На создание модели ушло 3 месяца и почти 3000 часов работы. Авторы Крылатова признаются, что это одна из самых сложных работ, за которую они брались. Конечно, это впечатляет, обязательно посмотрите. Как не меньше впечатляет и новый стартап из США. Там, значит, новый яичный стартап начал бесплатно убирать квартиры. В дома приходят сами айтишники из этой компании с камерами на кепках и реально бесплатно делают уборку. Причем нет никаких исключений помещений. Это и санузлы, и балконы, и чердаки, кухни, детские и прочее, прочее. Действительно, все это удивляет, но сами ребята говорят, что собрать данные для тренировки искусственного интеллекта – эта информация дороже самой уборки. Сбор реальных бытовых видео стал целой индустрией в Кремниевой долине и, конечно, собирает лайки, улыбки и заявки. Вот так вот мы все боялись, что ИИ нас вытеснит, а нет. И драконы ручные делаются для того, чтобы промо совершить, хотя можно было бы обойтись действительно ИИшечкой. Это к тому, что наше творческое человеческое начало ничто не сможет загасить. Поэтому творите, создавайте, улыбайтесь, используйте ИИ на благо тоже. Но самое главное, не забывайте, что когда есть две руки, можно создать что-то эксклюзивное и действительно соприкоснуться с самим творцом, потому что мы создаем что-то, чему потом жить и что будет нести радость. По крайней мере, надеюсь на то, что именно с таким запалом создаются самые красивые вещицы, которые радуют глаз и помогают не только в быту, но и развивать следующие поколения. Мы же с вами движемся к завершению этого часа, и мне очень приятно, что сейчас вы что-то для себя полезное возьмете в коммерческом блоке. Ну а дальше у нас будет уже финальная прощальная. Еще с вами выйду сказать пока-пока.
0: Реклама на русском. Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Мамы первоклассников вовсе не так страшны, как их рисуют.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Настя с преданным бывшим завершает этот час, ну а я анонсирую завтра утро с Ирой Аполлоновой «Русские перцы». И не пропустите с 9 до 10 встречу с Анфисой Черной. Все, что вы хотели знать об ипотеках. Пока, Яна Соболева. До завтра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды, и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода – камень точит, вода – сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды, и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ, и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milt's Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milt's Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: В России только один запрещающий дорожный знак – бетонный блок.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр» 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
4: Синоптики обещают хорошую погоду, но упорно не сознаются, где.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Адрес лета.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске квартиры на Кипре подорожали почти на 11% за год. Две медработницы солгали о постдипломном образовании. Фестиваль Robotex Cyprus собрал рекордные 700 участников. Далее подробности. Разрыв между ценами на квартиры и дома на Кипре продолжает увеличиваться. По данным Центробанка, в первом квартале 2026-го квартиры подорожали на 10,8% в годовом выражении, тогда как цены на дома выросли лишь на 3%. По общему индексу цен на жилье сильнее всего рост зафиксирован в Лимассоле и Ларнаке. Рост цен эксперты ЦБ объясняют высоким спросом, прежде всего со стороны иностранцев, а также дорогим строительством при постепенно растущем предложении. Дисциплинарный совет врачей Кипра на 6 лет лишил двух медиков права заниматься врачебной деятельностью. Женщины предоставили в медицинский совет Кипра ложные сведения о том, что прошли непрерывное 4-летнее последипломное обучение в Гомельском государственном медицинском университете, Беларусь. По данным совета, они прекрасно знали, что это не соответствует действительности. В результате они добились признания квалификации, которая позволяет регистрироваться на Кипре в качестве врача-специалиста. 9-й конкурс образовательной и спортивной робототехники Robotex Cyprus пройдет в эти выходные 27-28 июня в спортивном центре Университета Кипра. Организаторы отметили резкий рост количества участников. Фестиваль стал крупнейшим на острове событием в мире робототехники со времен пандемии. Команды-победители получат право представлять Кипр на международных турнирах, прежде всего на Robotex International, который в этом году впервые за 25 лет покинет Эстонию и пройдет в Сеуле. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: А чего нет в женской сумочке? Что? Чего-чего? Места в ней нет.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр подписывает контракты на первые накопители энергии. В Лимассоле украли бронзовую скульптуру Филиппуса Епаниса. В Эпископии за полгода бесследно пропали 70 кошек. Далее подробности. Кипр накануне подписал контракты на установку первых централизованных систем хранения электроэнергии общей мощностью 120 мегаватт. Это должно сократить вынужденные ограничения выработки солнечных станций и полнее задействовать энергию из возобновляемых источников. Накопители планируют поставить в январе 2027-го и ввести в работу к следующему лету. Об этом сообщил министр энергетики, торговли и промышленности Михалис Дамианос. Скульптура известного кипрского мастера Филиппуса Епаниса пропала из его парка в Фасуле, округ Лимассола. Кража произошла в минувшие выходные. Автор предлагает 5000 евро за любую информацию о местонахождении скульптуры. По словам Епаниса, работу он завершил в пятницу днем 19 июня. Автор установил ее на площадке вместе с 5 новыми произведениями. Работа была отлита из бронзы, однако сам автор сомневается, что преступников интересовала стоимость металла. С декабря прошлого года в общине Эпископии под Лимассолом исчезли 70 кошек. Ни погибших, ни раненых животных в районе не обнаружено. Жители уже обращались в полицию, однако расследование пока не дало результатов. Сообщается, что кошки в основном были стерилизованы и хорошо знакомы местным жителям. Их регулярно кормили волонтеры и зоозащитники. Особенно настораживает отсутствие каких-либо следов исчезновения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.

0: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Господи, дай мне сил купить в магазине только то, зачем пришла.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
3: 10 years of Oh Snap! 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Дети боятся бабушки-яги, а водители – бабушки за рулем.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Хочется чего-нибудь вкусного.
8: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
7: Все.
8: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
7: Стритфуд?
8: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
7: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
8: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
7: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
9: Я ненадолго к друзьям. Быстренько напьюсь и обратно.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске квартиры на Кипре подорожали почти на 11% за год. Семья из Пафоса покинула дом из-за отпугивателей птиц. Фестиваль Robotex Cyprus собрал рекордные 700 участников. Далее подробности. Разрыв между ценами на квартиры и дома на Кипре продолжает увеличиваться. По данным Центробанка, в первом квартале 2026-го квартиры подорожали на 10,8% в годовом выражении, тогда как цены на дома выросли лишь на 3%. По общему индексу цен на жилье сильнее всего рост зафиксирован в Лимассоле и Ларнаке. Рост цен эксперты ЦБ объясняют высоким спросом, прежде всего со стороны иностранцев, а также дорогим строительством при постепенно растущем предложении. Семья из деревни Эмба покинула собственный дом и переехала в съемное жилье в другом районе. Жители заявили, что ультразвуковые и электромагнитные устройства, которыми местные фермеры отпугивают ворон, вызвали у них серьезные проблемы со здоровьем. Люди обращались в различные профильные службы с просьбой вмешаться, но никаких решений не последовало. В итоге, устав от хождений по инстанциям, семья решила оставить дом. Девятый конкурс образовательной и спортивной робототехники Robotex Cyprus пройдет в эти выходные 27-28 июня в спортивном центре Университета Кипра. Организаторы отметили резкий рост количества участников. Фестиваль стал крупнейшим на острове событием в мире робототехники со времен пандемии. Команды-победители получат право представлять Кипр на международных турнирах, прежде всего на Robotex International, который в этом году впервые за 25 лет покинет Эстонию и пройдет в Сеуле. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Я не могу отличить доллары, купленные по 30 рублей, от долларов по 60 рублей. Наверное, надо было подписывать.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтес. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-4585.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
5: У каждого аврио свое аврио.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: «Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Твой путь. Твое настроение. Твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Не все коту масленица. Иногда бывают и рыбные дни.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр подписывает контракты на первые накопители энергии. В Лимассоле украли бронзовую скульптуру Филиппоса Епаниса. В Эпископи за полгода бесследно пропали 70 кошек. Далее подробности. Кипр накануне подписал контракты на установку первых централизованных систем хранения электроэнергии общей мощностью 120 мегаватт. Это должно сократить вынужденные ограничения выработки солнечных станций и полнее задействовать энергию из возобновляемых источников. Накопители планируют поставить в январе 2027-го и ввести в работу к следующему лету. Об этом сообщил министр энергетики, торговли и промышленности Михалис Дамианос. Скульптура известного кипрского мастера Филиппоса Епаниса пропала из его парка в Фасуле, округ Лимассола. Кража произошла в минувшие выходные. Автор предлагает 5000 евро за любую информацию о местонахождении скульптуры. По словам Епаниса, работу он завершил в пятницу днем 19 июня. Автор установил ее на площадке вместе с 5 новыми произведениями. Работа была отлита из бронзы, однако сам автор сомневается, что преступников интересовала стоимость металла. С декабря прошлого года в общине Эпископи под Лимассолом исчезли 70 кошек. Ни погибших, ни раненых животных в районе не обнаружено. Жители уже обращались в полицию, однако расследование пока не дало результатов. Сообщается, что кошки в основном были стерилизованы и хорошо знакомы местным жителям. Их регулярно кормили волонтеры и зоозащитники. Особенно настораживает отсутствие каких-либо следов исчезновения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 33 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Разные эпохи, разные стандарты красоты. Например, у настоящей красавицы античных времен должны были быть рыжие волосы. В средневековье маленькая грудь, барокко ввело тренд на родинки на лице. Кстати, в 18 веке еще и модно было брать кусочек черной тафты, шелка, муслина, формировать.

0: Что бы ни выбрал каждый из нас, главное – здоровье. Еще 150 лет назад средняя продолжительность жизни человека была 40 лет, а сегодня мы можем прожить до 80+. Населению Кипра, например, море, здоровая пища, климат дают для этого все основания. Но такой фактор, как ультрафиолет, выводит нас в зону риска, подвергая ожогам кожные покровы и травмируя родинки. Быть начеку, пожалуй, самое главное. Для этого Центр Леди Эстетик предлагает всем жителям острова завести паспорт родинок. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder, мирового лидера в области цифровой дерматоскопии. Это позволит на ранних стадиях замечать все изменения и вовремя предпринять меры. Запись на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам.

0: Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8024-24 8024-24.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина.

0: Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
3: Умная девушка всегда знает, когда включить дуру.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода камень точит, вода сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ, и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milt's Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milt's Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с долечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Осень. Это то время, когда твоя шапка решает, какая у тебя будет прическа.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: все будет жарко. Русское радио.
1: Я не

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi, y'all. This is Rosalia.
2: Hey, guys. It's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey, guys. It's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
9: John Boudzikas.
10: New Music Show.
11: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's it? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. Единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Русское радио. Мы делаем лето.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом